0: Хит Ньюс. Здоровье. Наступила осень, а это значит, что многие из нас могут начать ощущать упадок силы, чувство хронической усталости. Причина подобного состояния кроется в сокращении светового дня, ведь недостаток естественного света нарушает выработку гормонов счастья и гормона сна. Также ситуацию могут ухудшить и повседневные привычки. Низкая физическая активность и избыток рафинированных углеводов в рационе. Чтобы справиться с осенней усталостью, медики рекомендуют проводить больше времени на улице в светлое время суток и не забывать поддерживать режим сна. Не лишним будет включить в свой рацион продукты, насыщенные витамином D и магнием, исключив из питания фастфуд. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Гаджеты. Прогулки с рюкзаком не отличаются комфортными ощущениями, однако вполне возможно это только пока. Дело в том, что китайские инженеры из Уханьского технологического института разработали рюкзак с возможностями массажера. В его лямки встроены электроды, считывающие электрическую активность мышц. Как только мышца устает, сигнал слабеет, и умная система это замечает. После этого специальные тросы подводят мягкую массажную подушку прямо к уставшему участку и массируют его с нужной силой. Во время тестов такой адаптивный массаж оказался намного эффективнее обычного программного и полезнее простого отдыха. Но есть нюанс. Устройство пока громоздкое, и ученые хотят сделать его более легким и компактным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Kid News. Роботы. Наша бытовая техника уже перестала быть лишь безмолвным исполнителем работы по дому. Современная электроника, оборудованная массой датчиков и камер, уже предстает в судах в качестве свидетеля, как, например, в случае недавнего разбирательства на Тайване, когда мужчина уличил в неверности свою супругу с помощью камеры робота-пылесоса. Дело в том, что такие гаджеты записывают все, что происходит вокруг, а данные при этом улетают на серверы производителя, где их могут увидеть третьи лица или тестировщики. По мнению экспертов, производителям пора честно предупреждать о скрытой записи, а властям придумать, как такие доказательства проверять. Иначе скоро пылесосы и другие гаджеты будут знать о нас больше, чем личный адвокат. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

роботы. О пользе умных часов и браслетов ходит немало споров, однако американские кардиологи совсем недавно рассказали о том, что подсчет физической активности при помощи таких устройств может способствовать

0: способствовать улучшению общего самочувствия. Дело в том, что наблюдение за цифрами на экране мотивирует тщательнее следить за своим здоровьем и чаще измерять артериальное давление. Кроме того, оказалось, что каждая пройденная 1000 шагов позволяет снизить вероятность сердечно-сосудистых катастроф. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
2: Джей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Первое место.
2: Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас 29 сентября. Вторник, представляешь себе. Вот так вот незаметно мы подкатили, не стесняюсь этого слова, к октябрю. Угу. Он такой смотрит на нас с тобой и говорит: «И кто это у нас тут приехал?»
0: Просто рано.
1: Да, еще есть несколько денечков.
0: Я вас вызову, ждите.
1: Вот, вот. Или, знаешь, посидите здесь на стуле, вас вызовут.
0: Ну, я то же самое сказал.
1: Нет, это по-другому было. Сегодня у нас отмечается день осеннего одиночества.
0: Прекрасно.
1: Интересно, про кого конкретно имелось в виду в этом празднике. Но даже если это про кого-то из наших слушателей, хочется, чтобы никто не был одинок, чтобы все любили друг друга, были счастливы. Счастливы, довольны и все такое.
0: Как может быть человек одинок, если он слушает утреннее шоу «Будите Алиш»? У него в правое ухо ты, в левое
1: это
0: я.
1: Да, но у нас как минимум четверо.
0: Вот.
1: Хорошая компания. Что в этом часе?
0: Так, ребятки, в этом часе отправимся в Японию. Там дела рабочие нас ждут, забавные. Забавные.
1: Окей. Вот.
0: А потом в Индию отправимся. Будем расследовать странные странности.
1: Настолько с тобой путешествие, я
0: да,
1: смотрю.
0: Вот так вот. Хоть так попутешествуем. Так вот, двигай Лопес. Но это мы вернемся в реальность просто уже. Двигай Лопес, физкульт-минутка и IQ Battle. Но это уже, конечно, вишенка на торт этого часа. Соответственно, игра, в которой мы разыграем мощнейшие призы от радио Хит ФМ.
1: Скоро будет жарко. Адам Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Японии платят сотрудникам за то, что они просто чилят у окна. Угу. Вот так вот новый тренд у них.
0: Вместо
1: вот.
0: Кошечек, что ли?
1: Ну, практически, кстати, похоже. Явление называют Мадагива Дзоку.
0: Ой, как хорошо звучит.
1: Слушай, а можно же по-разному, смотри. Мадагива Дзоку. Такой, да, чили.
0: Мне кажется, все...
1: Мадагива Дзоку! Я такой, ладно, простите.
0: Я понимаю, занято.
1: Занято, да.
0: На самом деле, если все на японском назвать, все будет звучать очень, знаешь, так интересно.
1: Ну да. Ну так, в общем, обычно вот это явление, обычно так поступают с возрастными работниками. Важных задач уже нет. Но их не увольняют вот так вот. Ага. Оставляют в штате, платят зарплату и дают спокойно досидеть до пенсии.
0: Это такая пенсия в офисе.
1: Ну, типа, там не пенсия в офисе, до пенсии ты можешь досидеть. Потом тебя отправляют на пенсию, и ты такой пу-пу-пу. Вот, и кто-то другой. И в какой-то момент, знаешь...
0: Квартиру убирай, хватит у окна сидеть.
1: Да. Мадагива Дзоку! И все такие, да, кстати, да, надо убраться. Это из этой серии. Но вообще, на самом деле, там это, видишь, это вот прям есть термин, терминология. У нас это называется помощник руководителя.
0: Что?
1: Вот сидит у окна, чилит, потому что все делают все. Ну, я много раз встречал.
0: Знаешь, как важно уметь правильно делегировать.
1: Это вообще шикарно. Да как я тебе про это говорю, то есть может даже босс это. Понимаешь, у нас может быть это босс. Он просто делегирует и чилит у окна. Это же вообще шикарно. Это моя мечта, между прочим.
0: Ну все, тебе еще далеко, конечно, до этого возраста, но в принципе
1: но зато,
0: план есть.
1: Зато как звучит. Мадагива Дзоку.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, Украина, 129-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим ответил в личку.
2: Какой ужас. Ненавижу, когда так пишут, знаешь, особенно когда ты что-то там хочешь очень быстро узнать прямо сейчас.
1: Ответил в личку.
2: Да-да-да, колесница, так называется упражнение, которое мы сегодня делаем в нашей зарядке. Тут можно задействовать сразу двух человек, да, так что если вы где-то с кем-то вдвоем, вот, занимайтесь на здоровье. Первый человек, запоминаем, расставляет широко ноги, угол 90 градусов, сидим на воображаемом стульчике. Все, фиксация. Вы сидите, стульчика нет, зафиксировались в этом положении. Второй человек встает в планку и как раз вот ноги вам передает. Mm-hmm. Ноги на партнере.
1: Вот, держи, что это ноги? Зачем? Уноси отсюда ноги.
2: Я хочу ноги свои на стул положить. Это же не стул, это мои ноги. Неважно. Вот так, называется эта картина. И второй человек, если его прям ему легко и в планочке скучновато становится, можно еще и поотжиматься от пола.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Но очень красиво.
1: Выглядит, конечно, очень необычно. Вот. А почему в видео ты молишься?
2: Потому что ты попробуй простоять бы одну минуту, просидеть на воображаемом стульчике.
1: Знаешь, что я тебе скажу? С таким видом можно и не одну секундочку простоять.
2: Я себя здесь ощущаю мастером кунг-фу.
1: Еще чуть-чуть, и вот, да.
2: Да, да.
1: Ну вот, заходите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Там есть видео, так в нашей группе HitFM. Также в группе HitFM ВКонтакте есть видео. Тоже заходите, смотрите. Вот, ну а если вам нужна еще и музыкальная часть для тренировок, не вопрос, зайдите на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция, она называется «Двигай Лопес». И там собран шикарнейший плейлист. Мы его обновляем постоянно для ваших тренировок. И один из треков мы прямо сейчас вам хотим включить.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай лоб.

0: Погода на Хит FM.
1: Здравствуйте, по данным Яндекс Погоды сейчас на термометрах плюс 9, ясно, днем в Москве синоптики обещают до 16 градусов тепла, без осадков, ну а вечером ожидается плюс 10, будет прохладно и облачно.
2: Реклама.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждом.

0: Регистрирующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Ринга. Хорошие вещи редко покупают импульсивно. Их примеряют, поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8.

0: Вот знаешь, всегда любил креативные имена артистов. Вот, например, Да-Ти. Да, я Да-Ти.
1: Представляешь, тебе кажется это креативным, а на самом деле это просто
0: это ну,
1: какая-нибудь
0: имя.
1: Супер банальщина вот, в том районе, где он живет.
0: Не, представляешь, мы так думаем. А там, может быть, там откуда этот исполнитель или исполнительница, там это... Все, это жизнь, понимаешь? Да, Ти.
1: Нет, сосиску будешь, да, Ти.
0: Сосиску будешь, да, чай.
1: Да, да, кстати.
0: Ладно, ребят, это сюр такой вот утренний, маленький фрагментик сюрреализма в утреннем шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Дальше будет еще хлеще, я вам хочу сказать. Дальше вас ждет сюрреализм уровня просто, там просто уй-ой-ой.
1: 80-го уровня.
0: Да, вот так вот. Поэтому будем играть в Айки Баттл. Как обычно, для этой шикарнейшей игры нужны два слушателя. Поэтому прямо сейчас берем телефоны, звоним к нам в студию. Звонки абсолютно бесплатно. И записывайте номер звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Ждем.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Фарух, город Санкт-Петербург. Фарух, привет.
2: Доброе утро.
1: Скажи, пожалуйста, Фарух, вот исключительно стереотипов сейчас говорю. Судя по имени, ты умеешь готовить хорошо.

0: Надо, конечно.
1: Я вообще ничего не понятно, что ты ответил сейчас, но будем считать, что умеешь. Умеешь,
0: да,
1: или нет?
0: Да, конечно.
1: Вот, умеешь.
0: Да,
1: как...
0: да, конечно.
1: Короночка твоя какая, Фарух?
0: Шашлык.
1: Ох ты ж мой хороший, конечно, шашлык. Вот, и на связи Ильнур против тебя, он из города Набережные Челны. Ильнур, привет. А Ильнур сорвался, ничего страшного. Звездочка 107.4, это номер нашего прямого эфира. Прямо сейчас звонить, сыграем в IQ Battle. А пока Фаруху расскажу правила. Смотри, правила простейшие. Мы берем, значит, вопрос тебе задаем. А твоя задача на этот вопрос накидывать варианты ответов. И знаешь, в чем прикол? Чем проще вопрос, тем сложнее на него много-много накидать вариантов ответа.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Все.
2: Так, Фарух, знаешь, тогда сделаем так. А сколько тебе лет? Нескромный вопрос будет.
3: 23.
2: Значит, смотри, сейчас я тебе задам вопрос. 30 секунд тикает. Если ты за 30 секунд 23 ответа накидаешь, приз твой. По рукам?
3: По рукам.
2: Итак, смотри, вопрос звучит так. Перечисляй все блюда, куда добавляют перец. Можно острый, можно болгарский, но добавляют перец. Итак, поехали. Раз, два, три.
3: Чили, чипсы, плов, манты, суши, сухарики, шурпа, макароны, картошка, шашлык, айвар, борщ, пепперони, крылышки, бургер, азу с перцем, леча, тактука, фаршированный перец, суп-пюре
2: с перца. Быстрее.
1: Том-ям.
3: Пепперада, так, да. Так, это что еще?
1: Томатный сок. Есть, да. Я видела, делают что-то какое-то.
2: С перцем?
1: Напиток.
2: А, ну да, перчат, да-да-да. 29 ответов, и это значит, что приз твой. Как и договаривались, Фарух, ты забираешь нашу фирменную игру «Спойлер. Все звезды». Это настолка, которая собирает друзей, объединяет и вообще проводит вечеринки, компании целые. Так что теперь в твоем чемоданчике, сумочке будет всегда хорошее настроение. Спасибо тебе огромное, звони нам обязательно еще.
1: Кстати, заметил, что Фарух прям разбирался в блюдах с перцем.
2: А я же тебе говорю, уже по имени, у него имя даже вкусно звучит.
1: С перцем.

0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу. ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

храним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер национальные проекты России. 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении АОТ-Банк 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM. 7.45 в Москве. Всем приветики.
1: Обезьяны создали собственное ОПГ в Индии. Крадут вещи и требуют выкуп.
0: Серьезно?
1: Да, животные воруют у людей вещи, а потом обменивают их на еду. Причем понимают, что ценнее. И пытаются выторговать награду получше. Орудуют целыми бандами, которые держат свои территории. Я, кстати, однажды столкнулся с такой историей. Правда, в Таиланде мартышки, значит, у меня колу отобрали и утащили. И
0: мы Это не самое страшное.
1: Причем, когда мы заходили, нам сказали сразу: очки, телефоны не доставайте. Вот. И она убежала, представь себе, бутылочка колы пластиковая, она убежала наверх, ее вскрыла и начала пить.
0: Попробовала, ей не понравилось.
1: Все пили же колу, да, залпом пытались, да, пытались, именно ключевое слово, пытались
0: все
1: сделать.
0: Все мартышки.
1: Да. Это невозможно сделать. Вот. А обезьяна почему-то это пила без остановки, выпила 0,5 колы, и мы все снимали, думали, что она сейчас лопнет по-настоящему. Слушай, в какой-то момент она допила, и только потом кинула в нас бутылку.
0: Какой ужас, какое плохое поведение. А эти обезьянки, они же из другого места.
1: Да, эти из другого места. Ну какая разница, обезьяны везде. Они ОПГ везде, это в Индии. Они создают ОПГ там такие, свои.
0: А представь, что вот вообще на самом деле все обезьяны в мире, они все заодно.
1: Я видел новость, где вот обезьяна забралась в магазин. По-моему, кстати, тоже в Индии была история. Она забралась в какой-то магазин увеселительных напитков, нафуршетилась и заснула. И там есть видео, фотки или видео, я не помню, что я видел. А где она вот так руку под голову положила и спит на ящиках просто.
0: То есть тот мультик, где мама обезьянка, и у нее вот эти все хулиганистые обезьянята. Это реальность?
1: Я думаю, что любая мама многодетная скажет, что это с нее писали.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
1: Здравствуйте, друзья! Осень пока еще золотая продолжается. Мы радуемся этому, но ждем, когда включат батареи. Ну, я, по крайней мере, точно.
0: Так рано еще, пока еще тепленько.
1: Вообще-то уже, как мне кажется, по градусам подходит. Мы же с тобой здесь сейчас в студии, конечно же, от холода не страдаем. У нас тут очень много разных праздников, которые мы отмечаем. Ну, и вот еще добавляем к осеннему одиночеству День печенья.
0: День печенья,
1: да, прекрасно. Ну, тут главное не переборщить, иначе потом еще будет день уже слишком больших ягодок.
0: С печеньем вообще всегда так, знаешь, когда ты наливаешь чай, опускаешь печеньку, и вот чуть-чуть переборщил, и все, у тебя суп с печеньем. Нет. А вот чуть-чуть вытащил вовремя, все нормально.
1: А ты понимаешь, что это иллюзия? Ты растворил печеньку в чае и думаешь, все, печеньки нет. Она есть.
0: А дух печеньки-то остался. Да не так-то просто уничтожить печеньку.
1: Вот
0: ты думаешь, ты съел печеньку. А печенька в тебе.
1: И не две, и не три.
0: Ладно, в этом часе поговорим вот о чем. О проблемах удаленной работы. Прилетело для удаленщиков оттуда, откуда точно никто не ждал.
1: Ого.
0: Я бы даже сказал, это нож в спину.
1: Интрига.
0: Вот. А еще расскажу про новый вид рейвов. Вечеринки.
1: Тусовки?
0: Да. Спорная, да, спорная история, но очень интересная.
1: На святое?
0: Да, вообще. Это, там все свято, поверь. Вот. Хит-гайд. Будем бороться с бессонницей.
1: Актуально.
0: Очень актуальная история.
1: Это ты для меня, видимо,
0: вот.
1: Сделал.
0: И мне голосовым проще. Конечно же, во вторник, как обычно, мне голосовым проще. Наша любимая игра с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Поэтому уже прямо сейчас заходите в Телеграм, в мессенджере Макс. У нас группа есть, Hit FM. Заходите туда, посмотрите, как какое задание выполните его голосовым сообщением. И заберите шикарный приз от радио Hit FM.
1: Сделайте это весело, задорно. Поднимите настроение и себе, близким, ну и нам. Адамов и Терешкова по-прежнему здесь. Всем доброе, бодрое утро.

0: Радио Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Тут проблемы у тех, кто работает удаленно. Им, оказывается, начали отказывать в аренде жилья. Вот. Некоторые арендодатели считают, что работающие из дома жильцы быстрее изнашивают квартиру, понимаешь ли. Чаще пользуются электричеством, больше времени проводят на мебели. Вот. В общем,

0: объявлениях даже встречаются уже запрет на удаленку, а некоторые собственники предлагают таким жильцам еще и доплачивать. А я сразу подумал, а почему вы только о плохом говорите? Например, хорошо, давайте пойдем дальше. Во-первых, ваш фаянсовый трон полируется чаще. Давайте будем честными, да?
1: Это да.
0: Вот потом, соответственно, что окна чистые всегда, потому что удаленщику надо смотреть в окно, чтобы он видел свое светлое будущее. Он моет
1: чаще
0: окна.
1: Чаще убирается.
0: Убирается постоянно, вот. Ни один клининг так не убирается, как удаленщик. Вот.
1: Вообще вопросики, откуда они знают, что человек на удаленке, если он сам об этом вначале не скажет?
0: Не, ну, я думаю, что вначале речь об этом и идет.
1: Ну ладно тебе, кто будет спрашивать? Вы
0: знаете,
1: на удаленке? А где вы работаете?
0: Ну подожди,
1: а сколько вы
0: ты просто никогда не снимала квартиру. Я снимал. Это же это такой допрос. Там лампы в глаза не хватает. Я сейчас без шуток говорю. Однажды был... Я реальную историю сейчас
1: тебе... А к вам будут гости приезжать.
0: Вот. Я тебе реально расскажу. Пытался снять квартиру. Я думаю, что это тетя сейчас услышит наверняка. Я пытался снять квартиру, и она говорит, а вы случайно не Артем, радиоведущий? Я говорю, я самый тот, самый, да, я.
1: Такой, сейчас скидку сделай.
0: Не-не-не-не-не, я вам не сдам квартиру. Я говорю, почему? Что происходит?
1: Я слышу вас по радио.
0: Такая, эти ваши вечеринки начнутся, приходы к вам постоянные будут.
1: Еще придет гость.
0: Это, который не замолкнет никак, придет соседей, доведет до истерики. Не-не-не-не, спасибо, не надо. Вот, я сейчас реальную историю рассказал, ну, кроме последнего пункта, вот. А так, реально было так. Поэтому я говорю, каждый раз они спрашивают одно и то же. Кем вы работаете? Где вы работаете? Что вы делаете? А если ты еще, не дай бог, холостяк, все, тебе дорога закрыта. А если ты удаленщик, холостяк, то это просто страйк тебе.
1: И у тебя есть животное?
0: Еще есть, если ты сам как животное пришел в леопарде, например, в леопардовом принте.
1: Все-таки рубашка твоя леопардовая была замечена где-то.
0: Да, я считаю так, что вот обратиться хочу к арендодателям. Ребятки, имейте совесть.
2: Реклама.
1: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
9: Пароль?
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Джейсон Энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты от

0: Цели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит ФМ.
2: Тут недавно был составлен список самых популярных способов борьбы с бессонницей у жителей России. Я это все изучил и составил из этого хит-гайд. Так, поехали. Первый пункт, конечно, больше всего людей считают, что заснет, если будет смотреть кино, читать или слушать музыку.
1: Не получится.
2: Не знаю, у меня работает. Подкасты, вот это все вообще идеально. Я включаю аудиокнигу, три слова, я уже сплю.
1: Да-да-да, обидненько, конечно.
2: Второй пункт — это успокоительные всякие травы, чаи. Я не знаю, я не пробовал, может быть, у кого-то работает, у тебя, видимо, нет. Вот, а прогулка на свежем воздухе. Да, да, тоже многие назвали этот пункт, он на третьем месте.
1: Мне кажется, я бодрее становлюсь после вечерней прогулки.
2: Не можешь, смотря где. Если ты в мегаполисе где-то выходишь, да, ты вышла, там на тебя собака налаяла, здесь тебя машина окатила водой, и ты такая, самое время поспать.
1: А если ты вышел во двор, сел на крыльцо своего собственного дома?
2: Ногу на ногу, и спи себе на здоровье. Вот, никаких проблем. Лекарство от бессонницы тоже было указано. Вот это я не знаю, ребят, ты вроде пила что-то, да, такое?
1: Да.
2: Помогало?
1: Да.
2: А сейчас помогает?
1: Да.
2: Да, продолжаешь пить?
1: Да.
2: Вот этот суп и салат из лекарств у тебя?
1: Не-не-не, маленькое лекарство.
2: Дальше, уже менее популярные пункты пошли. Расслабляющая ванна.
1: Это, да, вот это работает, кстати.
2: Вот, но всего 14% так делает.
1: Свечи, лаванду добавить.
2: Звуки природы, пожалуйста, природы. Я вот тоже однажды включил на Ютубе, я включил всякие звуки природы, и в какой-то момент, знаешь, что было?
1: На природе оказался.
2: Вот эта нежность такая красивая. Там волны были. И потом там «Ставки на спорт!» Я такой, да в смысле?
1: Это ужасно, да, реклама.
2: Да. И последний пункт – это, конечно, физическая нагрузка перед сном. Я тут не знаю, я вот после тренировок, когда прихожу, я точно спать не хочу.
1: Я тоже, но есть люди, которые тренируются только вечером. Мне кажется, это зависит от того, кто ты там, жаворонок, сова, вот это все.
2: Да нет, меня просто угрызение совести мучает, что я вру, что я был на тренировке. Ребят, запомните эти пункты. Хороших, качественных снов вам. We'll be right back.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 9, туманно. Днем в Москве синоптики обещают до 16 градусов тепла, без осадков. Ну а вечером ожидается плюс 10, будет прохладно и облачно.
2: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-7741, 16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева.
9: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40, 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас будем играть «Мне голосовым проще». Это шикарнейшая игрушка с шикарнейшими голосовыми сообщениями от слушателей Радио Хит FM.
2: Да, и у нас сегодня очень классное задание. Вот давно мы с тобой на свадьбе не были. И вот снова нас туда затянуло. Вот как звучит задание. Я согласился стать свидетелем на свадьбе, но меня не предупредили, что...
1: Это моя свадьба.
2: Да?
1: Что я буду жених. Вот так.
2: Или знаешь, что невеста моя бывшая.
1: Пу-пу-пу. Что? Что невеста — это моя девушка. Да, вот да, это, кстати, да. Трэш.
2: Да.
1: Да, ну, в общем...
2: Но я думаю, что вы давайте не вот эти нелепости, а за что-нибудь прям супер-супер-пупер смешное.
1: Ну, мы самые креативные варианты оставили для вас.
2: Ну,
1: вот,
2: конечно.
1: Поэтому прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, там есть это задание, открываем его и выполняем голосовым сообщением. Свое сообщение голосовое с выполненным заданием отправляем в Максе в личку. Номер запишите 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте туда и забираете шикарный подарок за самое лучшее сообщение. Вот так вот. Напомню задание. Я согласился стать свидетелем на свадьбе, но меня не предупредили, что...

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: голосовым проще.
1: 8:36 в Москве. У нас сейчас суперактивность с вашими голосовыми сообщениями.
2: Да, называется игра «Мне голосовым проще». Суть ее простая. Мы каждый раз даем какое-то задание, такое прикольное, а вы его выполняете голосовым сообщением. Свои варианты вы отправляете нам в личку в мессенджер Макс, мы выбираем самый лучший, и победитель забирает шикарный пауэрбэнк радио Hit FM. Итак, задание сегодня было такое. Я согласился быть на свадьбе, свидетелем на свадьбе, но меня не предупредили, что. И вот вам надо было продолжить фразу.
1: Олечка.
3: Ой, стать свидетельницей на свадьбе, но меня не предупредили, что нужно будет выйти замуж за свидетеля со стороны жениха.
1: Это, конечно, завернуло. Прям Санта-Барбара, да. Это как-то прям очень-очень-очень сложно получилось.
2: А потому что о таких вещах, знаете, не надо предупреждать. Нужно уже идти свидетельницей, понимая это.
1: Катенька. Тоже записала.
4: Я согласилась стать свидетельницей на свадьбе, но меня не предупредили, что свадьба будет онлайн.
1: О, вот это современные реалии.
2: Это интересно было бы.
1: Так, теперь у нас Алексей.
4: Я согласилась.
5: Не предупредили, что свадьба будет в городе Кутак.
1: Вот и все.
2: Причем, знаешь, а по географии у меня 2.
1: Да, кстати, да, это было бы очень плохо. А Андрей?
6: Я согласился быть свидетелем на свадьбе. Но меня не предупредили, что это свадьба Адамовой и Терешковой.
1: Опа! Вот это серьезная заявка.
2: Но зато, смотри, как минимум, у нас есть ведущий. На свадьбе, смотри, как артистично. Как зовут человека?
1: Андрей.
2: Андрей, я пометил себе на будущее.
1: Да. Хорошее будущее. И Ирина записала,
7: что я должен купить молодым квартиру.
1: Вот. Опа, это где? Где-то такие свидетели
2: это
1: есть.
2: Точно, вот
1: можно дать номер?
2: Это Андрей вот на той свадьбе ведет ту свадьбу как раз.
1: Да, ну и давай Инну.
8: Я согласился стать свидетелем на свадьбе, но меня не предупредили, что я стану свидетелем собственной свадьбы.
1: Это когда очень экономили.
2: Это называется предложение сделали.
1: Да, ну что?
2: Так, еще и ведешь собственную свадьбу сам. Так, ну мне больше всего понравилась артистичность Андрея.
1: Да, вот. И вообще вера в чудеса.
2: Андрей, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Hit FM. Пусть у тебя заряд бодрости будет не только в голосе, но еще и в твоих гаджетах. Ребят, спасибо вам огромное. Это было очень классно. Игра называется «Мне голосовым проще». На сегодня она закрывается, а настроение хорошее от вас остается.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента Эконом». Цены на минимум, выгода на максимум.
7: В «Ленте».
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
2: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочками, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 8.47 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Токио проходят рейвы, где вместо танцев читают книги.
0: Вау!
1: Вечеринки получили название Jazzy Book Rave. Вот, гости читают под ambient, расслабляющую электронную музыку, лоу-фай такой. Формат этот стал очень популярным трендом в Японии. Вот, проходят они все в токийском районе Сима-Китадзава. Вот, и люди там приходят большим количеством со своими книгами и так далее, так далее.
0: Тут они... читать надо вслух.
1: Нет, как не вдай бог.
0: Не, ну смотри, танец — это все равно действие коллективное.
1: Вот поставили сумку, вот и читайте вокруг нее. Что вы мне тут устроили?
0: Странненько это выглядит.
1: Можно читать тише? Я не слышу музыку.
0: Вот. Вы слишком широко читаете.
1: Вот, я наткнулся на одно из, на один из видео, смотрел видео, в общем, и там очень странно это все выглядит, как зал ожидания просто где-то на вокзале.
0: Да.
1: На полу сидят, кто где. Но выглядит на самом деле странно. Но... я вам хочу сказать, ребята из Токио, кто делает эти вечеринки, что это такое? Я недавно, знаете, на что наткнулся? Вечеринки в поликлинике, как вам такое? В Москве начали устраивать. Это сейчас я без шуток говорю. Я видел. Там ты приходишь, игра все неоновая, ты ходишь, значит, чекапы проходишь под неоновую.
0: Как это очень дорогих поликлиниках.
1: Диджей играет. Это обычные городские. Диджей играет.
0: А представь, если вот эти все люди, которые якобы на рейвах читательных, на самом деле просто хотят почитать, а дома не дают. И они такие: так, все, сейчас ты остаешься здесь дома с детьми, а я на рейв.
1: Я на вечеринку.
0: И рюкзак книг с собой.
1: Так, дорогой, как ты думаешь, как я вот в таком наряде пойду? Так, ладно, наряд, что ты за книги взяла, расскажи мне.
0: И все, просто, и все.
1: Или как человек в школу, вот этот ребенок идет в школу с рюкзаком, у него там учебники. Ты куда? Я на учебу, а на рейв когда пойдешь? Нет, знаешь что, дорогой мой, никакой учебы. Сначала идешь на рейв в библиотеку, а потом только на учебу.
0: А если, представь, они вышли оба из дома, якобы на, в разные стороны, а тут хоба, она встречаются на рейве.
1: Так, а почему ты так неприлично...
0: Потому что я хочу «Сумерки» почитать, а ты со своим «Марсианином».
1: Дорогая моя, можно, пожалуйста, в следующий раз на рейв поприличнее литературу брать? Мне стыдно перед другими.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будет Алиш» на радио Хит ФМ. И третий час, час, когда мы обсуждаем с вами разные разности.
1: И сегодня тема для разностей очень-очень-очень нам близка. Рабочий сленг. Слова, которые в вашей профессии звучат нормально, а остальных удивляют.
0: Это у вас у всех есть. Смотрите, приведу примеры, да, как в видео, собственно, мы тоже делали. Закрывашка и открывашка. Что это такое в эфире? Это вот этот джингл, который отыгрывается, и после этого мы начинаем говорить. Подклад.
1: Тортияда.
0: Да? Подклад. Это вот, вот прислушайтесь. Ага. Вот эта музыка, на которой мы говорим. Тортияда. Это вот это микс из кусочков треков.
1: Выход. Казалось бы, выход вроде бы всем понятен. Да. Но никто не знает, что выход, значит, да, выход это для вот, радиоведущего.
0: Да, выход и для телерадиоведущего это означает, что прямо вот сейчас ты начинаешь говорить.
1: Вот мы сейчас, получается...
0: Вот сейчас, да, происходит выход.
1: Да-да-да.
0: Вот. Ну, и теперь то же самое мы хотим от вас получить. У вас наверняка в вашей профессии тоже есть так или иначе какой-то профессиональный сленг, который не все понимают. Ну, то есть обычные люди не поймут. Вот и давайте рассказывайте о нем. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-927-007-1074 в личку, либо отправляйте в группу Хит ФМ в Максим, мы там тоже все прочитаем.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваш профессиональный сленг. Сленг, который есть только у вас в профессии. Вы на нем разговариваете, понимаете, но мы, обычные люди, которые не причастны к вашей профессии, не понимаем, о чем
2: сейчас
1: речь.
2: Сейчас я тебе открою неизведанный мир. Хирург нам написал. Когда мы идем на операцию, то этап обработки рук мы называем мыться на операцию.
1: Мыться на операцию.
2: Да, поэтому все коллеги говорят, пойдем мыться.
1: Пойдем мыть.
2: Интересненько.
1: Так, Ольга пишет, сделала корку. Это провела корректировку.
2: Я думала, уборку. Алина из Иркутска не признала, с кем работает, но вот давай, может быть, ты догадаешься. Мы, когда с коллегами что-то не хотим, то говорим, не вайбит что-то.
1: Не вайбит, но тут есть похожее. Алина написала, привет, Иркутск на связи. Говорим часто сегодня, не вайбит.
2: Ага.
1: А это она, наверное, да?
2: Нет, это уже это другой человек.
1: Не Алина? Ну вот видишь, оказывается, не вайбит у многих что-то.
2: Ну это да, Виктор написал. Установить TCP/IP протокол. Пробиговать DNS-сервер. Отключить Brandmauer защитника ОСИ после ребута. Виктор, это что за язык такой?
1: Вы видели сейчас Терешкову? У нее вот из ушей дым пошел. Вот из-под наушников.
2: Да, я уже перегревалась, если что.
1: Еще чуть-чуть и все. И придется просто говорить тю-тю-тю-тю-тю. Кто это у нас здесь? 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем сленг, который присущ именно вашей профессии.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует

0: Задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
1: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
3: АО Кордиант, ИНН 760.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь.

0: сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 15 минут. В Москве мы сегодня обсуждаем фирменный, точнее, профессиональный сленг у вас на работе.
2: Так, Елена написала, у нас в работе используется слово «стояк». Стояк холодной и горячей воды, работая в сфере ЖКХ.
1: Интересненько. Интересненько. Анастасия пишет, пожалуйста, не легче. Анастасия написала, шакал в макете.
2: Так, ничего не понятно, но очень интересно.
1: Это картинка плохого качества у дизайнеров. Я первый раз такое слышу, сколько работал с дизайнерами.
2: Не со всеми, видимо, ты
1: работаешь. А я все время дрался, когда правки вносил.
2: Анна, работай с связистом, с напарницей. При прозвонке кабеля связи договариваемся, кто стоит с питанием, а кто с землей. Проверяем целые провода.
1: Так. Вот это, кстати, я тоже слышал про такую историю. Так, вот Лена написала, стрижка – это разделение работы между сотрудниками. Причесать – это привести в порядок. Групповой расчет даже не буду озвучивать, как звучит.
2: Наталья тут для меня тоже кое-что необычное написала. Трюфели, пассажиры бизнес-класса.
1: Трюфели.
2: Рефанднуть, сделать возврат билета. Работаем в гражданской авиации. Вот так вот.
1: Трюфели? Я же теперь буду заходить и говорить, ну, коробка трюфелей у нас тут прям.
2: Я не с вами.
1: Я пойду вот там дальше.
2: Я чипсам. Из лисичек.
1: Из лисичек к чипсам пойду. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. У нас сегодня очень крутая тема. Мы решили обсудить сленг на вашей работе. То есть обычные слова, которыми вы закрываете какие-то профессиональные термины. Рассказывайте, очень ждем.

0: Яндекс Погода. Днем потеплеет максимум до плюс 13, вечером ожидается плюс 10. Дождей сегодня не будет.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
8: Категория 6+.
9: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Сегодня мы решили поговорить о профессиональном сленге, который есть у вас на работе. То есть обычные, скажем, термины, которые только вы на работе понимаете.
1: Ой-ой-ой, я ничего не поняла, но Алексей написал, у водителей горит красный, а кеглем зеленый загорелся. То есть кегли – это люди?
0: Это люди. А вы водитель чего и в каком городе, хотелось бы спросить?
1: Звучит очень грустно.
0: Очень грустно.
1: КГТ. Алена написала, крупногабаритный товар.
0: Слушай, я не так давно, года 2-3 столкнулся с организацией, где все в аббревиатурах. ВКС, еще что-то там, то-то-то, СВХ и так далее. Я, что происходит? Как вы вообще? А что вы, зачем вы так все сокращаете? Что вы делаете со свободным временем потом?
1: Я поняла, что я ничего не понимаю в работе бухгалтера. Вот тут Валентина раскрыла, что у них есть такой термин «крыжик». Крыжик. Это когда они что-то по строкам проверяют, ставят там определенную штучку такую, как Виктори Победа выглядит. То есть скрыжить все позиции. Я все скрыжила, прокрыжила и перекрыжила.
0: Я так устала, дорогой, что случилось? Весь день скрыжила. Что-то скрыжила, там крыжила, непонятно что.
1: Вот это работа у тебя серьезно.
0: Я знаю, у механиков, тех, кто в автосервисе работают, жестянщиков, у них есть термин, я такой милый, но такой катастрофический, если тебе это сказали. У вас рыжики.
1: Ой, это что?
0: Ржавчина. У вас рыжики. Я говорю, как это мило звучит, ну как это ужасно звучит.
1: Что теперь с этим делать?
0: Рыжики. Да. Вот. Вот этот еще тоже термин есть. Переберем двигатель. Перебирайте. А оказывается, целая работа сумасшедшая какая-то.
1: На несколько недель.
0: Да, это в лучшем случае. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем профессиональный термин той или иной профессии. Если у вас на работе такое есть, расскажите. Или, может быть, как я вот сейчас рассказывал про сервис, вы слышали что-то интересное.

0: шоу Hit FM. 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем мы нашу классную, веселую тему. Сленг у вас на работе, который в вашей профессии звучит нормально, а всех остальных удивляет, они вообще не понимают, о чем идет речь. Пишите нам ваши сообщения, нам любопытно, посмеемся вместе.
0: Вот, кстати, когда я сказал про рыжики, тут объявились все автослесари, пожалуйста, они начали смеяться, говорить, что да, оно самое.
1: А, я думала, еще что-нибудь добавят.
0: Так, всем привет, Кабардино-Балкария. Город Майский на связи. Мы говорим на работе, если у кого-то нет настроения, то сегодня луна не в той фазе. Uh-huh. Интересно, в Кабардино-Балкарии так говорят. Мне кажется, просто до свидания, вот так говорят, и все.
1: Дима написал, Курыч — это водитель газели.
0: Курыч?
1: А, да, а Джобик — это сотрудник склада. Любопытное у вас выражение.
0: Джобик. Конструктор, Денис пишет, конструктор, так называем тех, кто собирает мебель. Конструктор. Так, Юля пишет. Уплотнитель — это человек, который... Что? Человек, который... Вот они называют уплотнитель... Сейчас. Это человек, который, когда в лифт у них заходит, заталкивает всех.
1: А такие есть?
0: У вас на работе такое есть? Я в Японии знаю.

0: Что в метро так делают?
1: Я думала, это просто много людей в лифте, а это, оказывается, сотрудник специальный.
0: Да. А интересно, есть какой-то термин, знаешь, вот у таких людей, которые вот есть же в больницах, ну вот я недавно был у папы в больнице, там такой большой грузовой лифт есть, и двери открываются вручную, и там всегда сидит женщина на стуле. Угу. Это вот ее офис. И вот их, наверное, тоже...
1: Думаешь, она уплотнитель?
0: Укладчица. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить сленг и термины, которые есть у вас на работе, которые только вы понимаете, а обычные люди нет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себе

0: а не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9:44 в Москве. Мы сегодня обсуждали профессиональный сленг на вашей работе.
1: Так, однажды столкнулся с терминологией летчиков. Был мне вопрос после взлета вертолета от диспа наземного на английском языке. Сколько зеленых ты видишь? Я не понял, зеленых человечков или кого? Это Дим пишет. Командир мне сказал, скажи, что все зеленые. Оказывается, это зеленые лампочки на приборке. Загораются, когда опоры на местах и шасси. Успешно вышло и штатно работает автоматика. Вот.
0: Пожалуйста, вот Антон написал в одной из компаний, которая предоставляет у нас тут по всей России интернет. Wi-Fi называют веники.
1: Класс.
0: А так они бы не подумала. А я думаю, что так плохо работает? Так они же веники. Вот так вот.
1: Алена говорит, что у нее агентство недвижимости, и там говорят аванс в хату.
0: Аванс?
1: Аванс.
0: А, аванс.
1: Тут понятно, про что речь.
0: Ну, вообще, кстати... Вопросики по поводу этой фразы всегда
1: ладно,
0: были.
1: Все, давай завершать тему. Хорошо, мы пообсуждали термины, было весело, забавно, интересные какие-то новые словечки. Я себе записала, вряд ли они мне пригодятся, но буду знать.
0: Ну, кстати, вот сейчас завершим, вот, отстой, пожалуйста. Знаешь, что это такое? Это долгий обед. Вот так вот. Ладно, ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. У нее свои терминологии по жизни. Вот. Ну, а мы встретимся завтра на том же месте, в тот же час.
1: Любим, обнимаем. Пока-пока.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в рамках...

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа, как обычно, буду рядом с вами. Надеюсь на взаимность. Так, а какой у нас с вами статус по вторникам? Давайте мы не будем сегодня сбавлять темп. Мы вчера в понедельник его прям набрали, прям усердно. Давайте продержимся, но еще не будем напрягаться. Окей? Ну, поехали.
0: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Лорейн на радио Хит FM, Let Me Forget You. Позволь мне тебя забыть. Но вообще забыть человека, которого любил, это очень сложно. В этом нет ничего слабого. Это действительно такой емкий процесс. Но потому что в голове, все мы знаем, да, вот эти дороги воспоминаний, по которым мозг автоматически возвращается к прошлому, а попытки подавить вот эти мысли часто приводят, наоборот, к их усилению. Кстати, это даже как-то называется, эффект белого медведя. Вот, а всякие вот эти, вдруг. Как быть, друзья, в таких ситуациях? Постараться избавиться от внешних триггеров. Ну, то есть, все то, что напоминает о прошлом и поддерживает эмоциональную связь. Вот как-то постараться. И еще очень важно сместить фокус на себя. То есть, нужно развивать новые привычки, заниматься новым хобби, заботиться именно о своих потребностях, потому что это помогает вернуть ощущение именно собственной такой, знаете, ценности вне контекста отношений. Что-то психолог во мне включился. Выключаю, друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть? Смотреть в Москве иду на все, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Джей-Зи и Алиша Кейс.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 13 градусов тепла. Северо-восточный ветер у нас дует со скоростью метр в секунду. Влажность 76%. Давление немного повышено, зато магнитное поле спокойно. И сегодня без осадков и много солнца.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На манеже Большого московского цирка проходит юбилейная программа «Совсем большой», посвященная 50-летнему юбилею народного артиста России Эдгарда Запашного. В программе лучшие номера, яркие образы и незабываемые впечатления. Смелые акробаты, грациозные воздушные гимнасты, удивительные животные под управлением опытных дрессировщиков и многое другое. Каждый момент этого представления – настоящее произведение искусства, созданное с душой и мастерством. 0+.
1: Номер 2.
0: Центр современного искусства «Марс» открывает инновационный терапевтический арт-проект. Выставку с элементами сюрреалистичной живописи и перформативной инсталляции «Сон в музее», которая впервые соединяет в цельный сценарий переживания. Сюрреалистическую живопись, альфакторные инструменты, саунд-дизайн, мультимедийные технологии, голографию и нанотехнологии умных тканей, психологические практики и актуальные исследования сомнологов. 6+.
1: Номер 1.
0: В театре имени Моссовета проходят постановки спектакля «Как важно быть серьезным». Это одна из самых остроумных и изысканных пьес мирового репертуара. Виртуозная комедия положений, отмеченная блистательными, легкими, живыми, непринужденными и динамичными диалогами. Помимо непосредственной увлекательности действия, в пьесе есть точные нравственные ориентиры, позиционирующие важность взаимоотношений между людьми, которые должны строиться на взаимоуважении и внимании друг к другу. Юмор и серьезность, сочетающиеся в этой пьесе, хороший и веселый урок культуры для современного зрителя. 12+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время, не

Али Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Друзья, уже через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Хит FM «Спойлер все звезды». А если вам хочется выиграть ее, ну вот прямо сейчас, ну бывает, можно легко это сделать. Заходите к нам в Messenger Max, канал радио Хит FM. Там есть сверху закрепленное такое сообщение. Вот, выполняйте условия розыгрыша, и пусть повезет именно вам. Все возможно. Ну, а в эфире у нас прямо сейчас Джоэл Кори, Дэвид Гетта и Рэй. Трек называется «Bed». Неплохой, а «Кровать». Да, «Кровать». Реально песня про кровать. Там есть такая строчка: «У меня есть кровать, но я охотнее переночевала бы в твоей». Ну, бывает, матрас может быть там поудобнее или что-то.

0: «Статус хитовый»
1: на радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый»
0: с Наташей Стахановой на радио Hit FM.
3: Я уже жду хитбокс, друзья. Надеюсь, через песенку ее принесут, нашу хитовую коробочку. Если вы отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам, что плакать полезно. Градусы споют про реснички. Ну а прямо сейчас Элла Хендерсон на радио Hit FM про 21 причину выбрать именно его.

0: Битбокс.
1: Любители загадок готовы? Играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Кто так закрывает ее? Прям вот не откроешь. А вот, вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Вот. И если ваше правильное сообщение будет сегодня под номером, ну, я даже не знаю, каким. Давайте 23-м подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды открываем. Так, какие у меня ассоциации-то первые возникают? Ну, может идти, а может стоять. Вот первое, о чем подумалось. Я знаю, что первый в мире рекламный видеоролик рекламировал именно вот эту штуку. И ежегодно в мире производится где-то 1 миллиард таких вот экземпляров. У вас это есть стопудово. Прям вот есть, даже, может быть, вот прям на вас сейчас это есть. Итак, я жду. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Друзья, желаю удачи.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расширяет. Шифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. Скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусы.

0: Мисс Спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. Может идти, а может стоять. Вот кто-то написал, что это носки. Ну, не поспоришь. Но, к сожалению, вот первый в мире рекламный видеоролик рекламировал, к сожалению, не носки, а кое-что другое. Ежегодно в мире производится более 1 миллиарда экземпляров. В общем, все, практически все ответили правильно, что это часы. Часы, конечно. И наш победитель Марина сегодня... Марина, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Кстати, а вы знаете, что первый будильник был изготовлен в конце 18 века? Его особенность была в том, что он звонил строго в 4 утра. Изменить время было нельзя. Хотя ничего удивительного, есть же пушистые такие, да, у нас будильники, коты называются. Вот. А еще первые наручные часы создавали специально для женщин. Мужчины долгое время предпочитали карманные модели. Вот такие вот дела. Спасибо вам еще раз, друзья, огромное. Наташа Стаханова. Хитбокс завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2000. Моджо.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла, северный ветер, правда, дует у нас со скоростью почти 2 метра в секунду, влажность большая, 72%, и давление тоже немаленькое, ну такое, 759 миллиметров, зато магнитное поле спокойное и сегодня без осадков.

0: Хит Ньюс. Открытие. Казалось бы, когда человек плачет, это означает, что у него что-то идет не так. Однако плач может быть полезным, по мнению российских ученых. Дело в том, что когда мы плачем, то тем самым снижаем уровень гормона стресса в организме. В дополнение к этому мы начинаем вырабатывать гормоны счастья, окситоцин и серотонин. И еще. Слезы, которые текут по щекам в то время, когда мы плачем, обладают противомикробным действием, благодаря наличию в их составе лизоцима. Поэтому не стоит сдерживать чувства, особенно если прорываются слезы радости. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Конечно, друзья, от вас зависит. Если будете голосовать за эту песню, значит, она туда попадет. Где можно голосовать? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну, а как там обстоят дела в топе, нам Андрей Белов сейчас расскажет.
2: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
3: Третье место.
4: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
3: Место.
4: Джей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
3: Первое место.
4: Шакира и Бернобой. Дай дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 0.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и банк.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Диваш на радио Хит ФМ. Трек называется «Slow Down», «Помедленнее». Кстати, вы знаете, что вот есть такая культура постоянной спешки, а есть движение «slow movement», например, «медленное движение». То есть его сторонники сознательно замедляют темп жизни. То есть, ну, чтобы глубже проживать.

моменты, лучше концентрироваться, снижать уровень стресса. Даже, знаете, появилось такое ответвление, как slow food, то есть медленное питание. Ну вот песня как раз об этом, друзья. Не знаю, как у вас получится или нет, но давайте иногда стараться все-таки беречь себя. Совсем скоро, но уже где-то так через полчасика, с вами занырнем в прошлое, поиграем в хитстери, заодно потренируем ассоциативную память, что очень полезно для здоровья, между прочим. Ну а прямо сейчас с нами Рита Ора. Where

В этом часе, друзья, будем тренировать с вами ассоциативную память, поиграем в хит-стори, попробуем с помощью одного стопудового хита занырнуть в прошлое, там и повспоминать кое-что. Скоро начнем. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про сладкие газированные напитки, что там ученые в очередной раз раскопали. Ну а прямо сейчас Крэш Эдамс с нами про новое сердце.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

HIT-FM. Ну что, друзья, давайте занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори, заодно потренируем ассоциативную память. Это реально очень полезно, 2 минутки в день, правда, очень полезно. Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит, и у вас нагрянут воспоминания, вот гарантирую. Но если вам захочется ими поделиться, иногда прям очень хочется всему миру рассказать, что мы там под эту песню делали, да? Пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс, +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, у нас уже песня появилась. Так, у нас есть подсказки, куда мы собираемся с вами занырнуть, в какой год? А есть. А не очень глубоко мы сегодня ныряем. В прокат вышел «Аладдин» Гая Ричи. Помните, когда астрономы показали первое фото черной дыры? Серьезно? Еще, вот сейчас очень сильно будет. Прошел финальный сезон «Игры престолов». Помните, когда было? Но, мне кажется, ваши воспоминания важнее, интереснее. Я надеюсь, вы напишите сейчас что-нибудь. Я прочитаю это. Готовы? Поехали!

Хитстери на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. А Леха пишет, мы дачу под нее строили в 19-м году. Не люблю эту песню, она очень приставучая и даже мне снилась. Однажды Настя поделилась. Настя, не поспоришь. Да. Вспоминается отдых на море в 19-м году где-то на Коста-Браво. Арина вспомнила. И Никита написал, что эта песня была специально записана к плохим парням навсегда. Никита, с тобой тоже вот нельзя спорить. Ты все у нас знаешь, ты молодец. Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. The Black Eyed Peas и DJ Balvin. Ритмо 2019 год. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. И помогает нам Медуза и Генри Камомель прямо сейчас. I don't wanna go home.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла, северный ветер. Правда, у нас дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 66%, давление чуть-чуть повышено, 760 миллиметров. Зато магнитное поле спокойное, много солнца и сегодня без осадков.
0: Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться. Как до шелкового белья Дикинвай. Провести ладонью по скатерти Тогас. Примерить голубое платье Макс Мара. И вдруг понять, вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге имена. Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
6: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики считают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Новиночка, друзья, Loser от Tame Impala. Хотя на сцене выступает прям вот целый коллектив, в студии лишь один Кевин Паркер. Он единственный автор, исполнитель и продюсер. Он сам записывает все инструментальные партии и вокал, вот выстраивая такие сложные, красивые, многослойные аранжировки. А знаете, с чего все началось? Просто когда он был, Паркер, подростком, экспериментировал дома с гитарными эффектами и аналоговыми синтезаторами. Все, естественно, выкладывал в интернет. Ну и постепенно вокруг него собралась аудитория и интерес со стороны лейблов. Как обычно, просто человек верил в себя, занимался любимым делом, и у него все получилось. Ты ему.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
13: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Жил на радио Хит ФМ в Faded. Друзья, после этой песни сразу захотелось вам напомнить, что у нас есть онлайн-радиостанции «Стопудовый хит с зарубежной музыкой» и «Стопудовый хит с русской музыкой». Найти их можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Наташа Стаханова, статус «Хитовый», друзья, уже через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть нашу классную антистрессовую подушечку или спортивную коробочку. Там всякие такие есть штуки, которые мотивируют заниматься спортом. Многие спрашивают, а как это все выглядит? Друзья, у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном есть маленькие такие видео. Специально сделали, где показываем весь наш мерч. Там как раз Диана Терешкова открывает эту коробочку, надевает на себя все вот эти напульсники, налобники и красиво так, в общем, там занимается спортом.

0: радио Хит ФМ.
1: Новая песня меня как-то цепанула прямо сейчас. Я даже немножечко потерялась в пространстве. Друзья, все нормально. Через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Так что далеко не уходите. Будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Опять мы с кем будем? Звонкий. Новая песня про красоту. Вот, петь не будем, будем заслушиваться. Ну а прямо сейчас Леди Гага с нами.

0: Кушает Леди Гага, друзья. Давайте поиграем в настроение прямо сейчас. Если оно у вас не очень, да и просто звоните. Очень хочется с вами поиграть. Серьезно, да-да, именно с вами. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу классную спортивную коробочку. Спортбокс, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. А, красивые очень штуки для того, чтобы красиво заниматься спортом. Либо могу подарить нашу антистрессовую подушку. Но это вообще просто хит сезона. Ну, действительно, если ее так пожмякать, очень сильно настроение поднимается. Нет, ну реально, правда. У нас вот в соседней студии на диване целых две. Мы всегда перед эфиром и после это делаем. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
12: Арахнит.
13: Снимите это с меня!
12: Кино с 1 октября.
14: 18+.
15: Пароль ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
17: А второе?
16: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
18: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Алексей, город Домодедово. Алексей, ты здесь? Алло.
2: Добрый день.
1: Да, слышим мы тебя хорошо. Ну, давай посмотрим, какое тебе настроение достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Хочу в отпуск.
1: Как у тебя вообще с этим дела? Давно там было?
2: Это совпадает, отлично прям. Давно был в отпуске.
1: Давно, но значит нужно, наверное, да, все-таки сейчас вот, чтобы туда как-нибудь. Не знаю, у меня вообще, когда говорят слово Домодедово, город Домодедово, у вас там где-то рядом аэропорт. Так, ну ладненько, я вижу 5 вопросов про отпуск. У нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Мы должны в 30 секунд все эти 5 вопросов с тобой вместе уложить. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Готов? Не передумал, Алексей?
2: Готов.
1: Молодец. Ну тогда поехали. Лучше всего отдыхать там, где нет связи с внешним миром. Да или нет? Быстрее?
2: Да.
1: Да. На борту самолета лучше брать напитки без льда. Да или нет?
2: Быстрее. Да.
1: Да. Российские туристы чаще всего оставляют чаевые в такси. Да или нет?
2: Нет.
1: Путешествия делают нас счастливее, чем деньги и подарки. Да или нет?
2: Да.
1: Путешествия развивают интеллект. Да или нет?
2: Ну,
1: да. А вот так. А прям вот под звоночек у нас получилось. Ровно в 30 секунд. Ну, давай посмотрим теперь. Отдыхать лучше всего там, где нет связи с внешним... Ну, да, конечно. Это сложно. Скажи, как вот без телефонов там, без всего. Но говорят, что отдохнуть можно именно там. А это что это? Кто это у тебя там поет рядом? Алексей.
2: Да, я слушаю, никого рядом нет.
1: Ну, там какой-то звук такой. Я думаю, боже, у меня вроде все закрыто. Ладно, плюс у нас с тобой есть. На борту самолета лучше брать напитки без льда. Ты уверенно сказал да. Ну, что ты знаешь? Сразу видно, что ты часто слушаешь нашу программу. А российские туристы чаще всего оставляют чаевые в такси. Ты не согласился и правильно... А где? Где мы оставляем
2: чаевые? В ресторанах?
1: Да, конечно. Кстати, есть страны, где это лучше не делать, потому что у них прям это считается, что ни в коем случае нельзя. А мы все равно оставляем. А путешествия делают нас счастливее, чем деньги. Да, и подарки. Да, потому что вот так вот. И, конечно же, развивают интеллект. А куда без этого? Когда мы исследуем новые места, пробуем другую кухню и сталкиваемся с непривычными условиями, мозг формирует новые нейронные связи. Ну, что я могу тебе сказать? У тебя страйк. 5 из

0: 5 просто, ты понимаешь?
1: О, огонь.
0: Просто вот взял и сделал нас. Молодец, молодец, не отключайся, ладно? А ты уже поехал, да подожди, еще не уезжай. Мы за эфиром сейчас пообщаемся, нужно подарочек выбрать, а потом
1: да,
0: уже
1: конечно.
0: Поедешь, хорошо? Друзья, спасибо, что слушали. Настроение завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2015. Major Lazer и DJ Snake.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла. Правда, северо-западный ветер у нас нежно дует со скоростью метр в секунду. Влажность 55%. Давление чуть-чуть повышено. Сегодня 758 миллиметров. Но магнитное поле спокойное и много солнца.
0: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: Обслуживающая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Но они напрямую зависят от настроения. В аутлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару Сантони, потом Джеокс. И вдруг понимаешь, вот она.

0: та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только скидки до 70%. Это еще и удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть четвертый сезон антологии Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстр. История Лиззи Борден». В 1892 году Лиззи обвинили в убийстве отца и мачехи, которых нашли погибшими после многочисленных ударов тяжелым орудием. Спустя год Борден оправдали, но история так и осталась одной из самых известных американских криминальных загадок. Главную роль исполняет Элла Битти, а компанию ей составили Ребекка Холл, Вики Крипс, Чарли Хэннем, Билли Лурд и Сара Полсон. Последняя появится в неожиданном для этой истории образе серийной убийцы Эйлин Уорнес.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Братья», в котором Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи играют вымышленные версии самих себя в автобиографическом ситкоме. Два давних друга решают пожить вместе на ранчо, но вскоре узнают о семейной тайне. Они могут оказаться единокровными братьями. Сюжет основан на реальной истории, которой актеры поделились в 2023 году. По словам МакКонахи, его мать была очень близка с отцом Харрельсона в период его зачатия. Однако проверять родство друзья так и не решились. В сериале также снялась Холланд Тейлор в роли его жены Натали Мартинес, а супругу Харрельсона сыграла Британи и Себастья. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ну что, вроде мы с вами все успели сделать и в настроение поиграть, и в хитбокс. Поэтому потихонечку, друзья, буду исчезать из ваших гаджетов. Буквально через 15 минут в студии появится Илья Алексеев. Вот, так что встречайте его. Ну а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока.

Это Топик на радио Хит ФМ в 14.06 по Москве. Lucky Ones называется эта музыкальная работа, с которой мы продолжаем свой вторник. Он, кстати, уже в этом часе заиграет новыми красками, потому что где-то рядом везде хит. Прекрасная возможность получить призы от радио Хит ФМ, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Как его поймать? Как только услышите между песнями кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит ФМ, сразу же отправляйте слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 7174. Не сейчас. После кодовой фразы это важно, и при этом необходимо стать 29-м, потому что сегодня 29 сентября. Имейте в виду и дождитесь. Не поздоровался. Всем привет. Здесь Илья Алексеев, и начнем с песни Оливии Адамс на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: В кино с 1 октября.
5: 18+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: DNCE на радио Hit FM. Это был музыкальный привет из 2015 года, а сейчас пора вернуться в 2026, чтобы не пропустить везде хит в эфире. Чтобы получить классные призы от радио Hit FM, вы должны после кодовой фразы «Лови везде хит» на радио Hit FM между песнями отправить слово «Везде хит» в мессенджер Max радио Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 только после кодовой фразы, не сейчас. И когда сообщение отправите, побудьте в личке на связи пару минут. Если станете 29-м при этом, потому что сегодня 29 сентября, я вам напишу и позвоню. Всем удачи, а пока.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве солнечно, плюс 16 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Далее ожидается такая же погода, без осадков, до 15 тепла. Вечером и ночью облачно с прояснениями, осадков не ждем, и до 8 градусов со знаком плюс.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Повседневные занятия в компании с другими людьми делают нас счастливее. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. Выяснилось, что чтение, прогулки, занятия спортом или дорога на работу в компании делают нас не только счастливее, но и помогают справиться с ежедневным стрессом. Исключением стала лишь уборка кухни, поскольку в такие моменты вероятность рассориться возрастает в разы. Что же, в осенне-зимний период, чтобы не грустить, призываем вас почаще встречаться с людьми, чтобы чувствовать себя счастливыми каждый день. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит на радио Хит FM, не такой уж и неуловимый гость, и за ним постоянно ведется охота, чтобы заслуженно получить классные призы от радио Хит FM, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Вот и сейчас, буквально несколько минут назад, в эфире прозвучала кодовая фраза «Лови везде хит на радио Хит FM», и я не успевал буквально отсчитывать, сколько людей сразу же бросилось отправлять слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM, в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074, но я собрался, взял себя в руки и досчитал до 29, потому что сегодня 29 сентября. 29-й стала Татьяна из Перми, мы вот даже не успели нормально поговорить с ней, потому что начальство рядом, это она сама так сказала, Татьяна. Ну, собственно, тогда получайте аплодисменты для себя, заслуженные, как для победителя этого эпизода, все по-честному, да. И давайте узнаем, какой везде-хит вы поймали. Итак, вы получаете везде хит на активный отдых. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете приобрести все для яркого отдыха, от инвентаря до аксессуаров в одном из известных магазинов. Я вот знаю, что сейчас как раз активное время для разных походов, и надеюсь, вы больше не по диванному отдыху, как я. Начальству огромный привет, Перми тоже. Ну и желаю, конечно же, каждому, кто еще не смог поймать везде хит, удачи. Появиться снова в эфире он может в любое время, и тогда у вас появится возможность получить классные хитовые призы от пиццы до ювелирных украшений. Оставайтесь в нашей компании. Ну и, конечно же, ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
0: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эминем и Рианна на радио Хит ФМ в 14:50 по Москве. Надо сказать, я постоянно, может быть, наивно жду, когда они снова выпустят что-то совместное, но как знать, как знать. Зато мне точно известно о наличии онлайн-радиостанции «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там звучат песни для детей, которые хочется включать снова и снова, а переживать о смыслах текстов песен точно не придется. Родители поймут.
1: Хит ФМ.

One Republic с новинкой на радио Hit FM в 15 часов и 5 минут по Москве. Вторник, между прочим, финальный в сентябре. Я надеюсь, что он у вас проходит максимально легко, приятно и хитово. Здесь Илья Алексеев. Всем здравствуйте. Обозначу список артистов, которые уже рвутся в эфир. Это Pink со своим стопудовым хитом 2002 года «By India», а еще Ella Henderson и Rudimental на радио Hit FM уже сейчас.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание.
2: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: В кино с 1 октября. 18+.

0: Pink на радио Hit FM. Она знает толк в развлечениях и вечеринках и успешно всем это доказывает. С начала 2000-х, да и в 2026-м звучит по-прежнему мощно и актуально. Мы едем дальше. У нас впереди The Second Voice, Dua Lipa, Trap Mafia, House, а еще кое-что интересное в Hit News. Будет полезно знать родителям.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве солнечно, плюс 16 градусов, ветер северный, 2 метра в секунду. Далее ожидается такая же погода, без осадков, до 15 тепла, вечером и ночью облачно с прояснениями, осадков не ждем, до 8 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
8: 12+. Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
9: Категория 6+.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Спартак».
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Тренды. Большинство родителей уверены, что супинатор в обуви помогает предотвратить развитие плоскостопия у детей. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что супинатор в обуви ребенку не нужен. Да, раньше они использовались, но в действительности это никак не профилактирует плоскостопие, и свод стопы никак не меняется. Детям необходимо носить удобную обувь с плоской подошвой и по размеру. Также необходимо, чтобы в обуви был небольшой каблук, который позволяет ногам меньше уставать в течение дня. Уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Проект «Нептуника» на радио Hit FM только что был с красивой песней «What If». Это, кстати, 17-я строчка нашего главного хитового чарта на прошлой неделе. Но на этой все может измениться в лучшую сторону, я надеюсь, вашими стараниями. Конечно же, голосование идет на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Итоги в субботу в 18 часов по Москве, так что успеете поддержать своих хитовых любимчиков. Их в списке предостаточно. А пока вот эти талантливые ребята на радио Hit FM, они представятся самостоятельно.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте науки.ру.

0: наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Большие перемены начинаются.

0: Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Боб Синклер и Киза на радио Хит ФМ не хотят ждать, их можно понять. Время летит незаметно, рабочий вторник тоже не резиновый. 15:49 в Москве и понемногу заканчивается все это, а хочется уже заняться какими-то своими делами, нерабочими точно. Пока готовимся к этому, не помешает классная подборка хитов, поэтому оставайтесь в нашей компании. Хит ФМ.

Софи Такер на радио Хит ФМ. Очень мощно распечатали очередной час этого вторника. Если быть точным, то 16.06 в Москве. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Я знаю, что об этом должна была сообщить Наташа Калашникова, но она в отпуске, поэтому извините. Но знаменитый Манул Тимофей из московского зоопарка начал зажировку к осени. Пригодится ли вам эта информация в дальнейшем, я не уверен. Поэтому вот еще. Впереди у нас Coldplay со своим стопудовым хитом, Мадонна и Мартин Гаррикс, Филатов и Кэрос, а еще Yearbox прямо сейчас на Хит FM.

0: Реклама.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах.
4: Они везде.
3: Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября. 18+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Coldplay на радио Hit FM и их невероятно красивая музыкальная история Paradise из 2011 года, которой в 2026 исполнилось, давайте посчитаем, 15 лет. А звучит она и сейчас великолепно, настоящий стопудовый хит. Продолжаем ярко проводить этот вторник, помогут нам в этом в ближайшем будущем Kima Sounds, Алок, Гриффин и Джулия Чорч, Эд Ширан и многие другие, но сначала вот о чем.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве солнечно, плюс 16, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Далее такая же погода без осадков, до 15 тепла, вечером и ночью облачно с прояснениями, осадков мы не ждем, до 8 градусов со знаком плюс.

0: здоровья. Наступила осень, а это значит, что многие из нас могут начать ощущать упадок силы, чувство хронической усталости. Причина подобного состояния кроется в сокращении светового дня, ведь недостаток естественного света нарушает выработку гормонов счастья и гормона сна. Также ситуацию могут ухудшить и повседневные привычки, низкая физическая активность и избыток рафинированных углеводов в рационе. Чтобы справиться с осенней усталостью, медики рекомендуют проводить больше времени на улице в светлое время суток и не забывать поддерживать режим сна. Не лишним будет включить в свой рацион продукты, насыщенные витамином D и магнием, исключив из питания фастфуд. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

А Алекс Уоррен на радио Hit FM спел про изумрудные глаза, и слова, и ритм, все сошлось в одном классном хитовом музыкальном коктейле. А я напомню про классную и удобную опцию – возможность слушать радио Hit FM в умных колонках. Если вы не знали, то вот, пожалуйста, можно. Говорите своей «Включи радио Hit FM», и на этом все. Вы оказываетесь в нашей хитовой компании и вот этой красотке на миллион, например.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Алан Уокер и компания на радио Хит ФМ в 16:49 по Москве. Кто-то реально же считает время до финала рабочего дня. Надеюсь, пригодилось. Да и вообще, оставайтесь в нашей компании. Впереди огромное количество хитов, которые не только зададут ритм вечеру грядущему, но и настроение поднимут, даже если оно уже на высоте.

Мэшбит на радио Хит ФМ, 17 часов и 6 минут по Москве с новинкой. Илья Алексеев у микрофона и только что подумал, вот я говорю, как быстро летит время, а и сам не заметил, как в вашей компании для меня незаметно пролетел целый час. Всем привет, и мы продолжаем испытывать этот вторник на прочность. Надеюсь, вам он принес и приносит только хорошие новости, но я подброшу еще. По поводу артистов, которых мы услышим в эфире в ближайшее время: Хьюгел и компания, Мика, Джоэл Кори, Айова, еще Медуза, Джеймс Картер, Элли Дуэй, Фастбой на радио Хит ФМ.

Хьюго и компания на радио Хит FM. Следуем за солнцем, как в песне поется, оно уже постепенно уходит в закат. У меня из окна невероятное зрелище, уверен, у вас даже лучше. А теперь немного персоналий. Впереди у нас Алок и Халид, The Nox и Стоп и Такер, Оффенбах и Джастин Джесса.

0: Кроме того, не пропустите Hit News. Расскажу вам там про очень крутой рюкзак с массажером.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве солнечно, плюс 14, ветер северный 2 метра в секунду. Далее вечером облачно с прояснениями, без осадков, до 9 тепла. Завтра такая же погода, до 16 со знаком плюс, осадков не ожидается.
2: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

гаджеты. Прогулки с рюкзаком не отличаются комфортными ощущениями, однако вполне возможно это только пока. Дело в том, что китайские инженеры из Уханьского технологического института

0: разработали рюкзак с возможностями массажера. В его лямки встроены электроды, считывающие электрическую активность мышц. Как только мышца устает, сигнал слабеет, и умная система это замечает. После этого специальные тросы подводят мягкую массажную подушку прямо к уставшему участку и массируют его с нужной силой. Во время тестов такой адаптивный массаж оказался намного эффективнее обычного программного и полезнее простого отдыха. Но есть нюанс. Устройство пока громоздкое, и ученые хотят сделать его более легким и компактным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Тейм Импала на радио Хит ФМ. Работа лузера, а в проигравших на данный момент только рабочий день, который понемногу завершается. У меня для вас есть классная идея, что сделает ваш осенний вечер приятнее и уютнее. Фирменная настольная игра «Спойлер». Все звезды от радио Хит ФМ уже ждет своих победителей прямо сейчас. Ее можно выиграть в канале радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет, а Дуа Липа всем нам споет на радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Сони Фодера на радио Хит ФМ в 17:50 по Москве. Пора бы мне оставить место у микрофона и отправиться на поиски новостей. А вы встречаете моего коллегу Илью Обломова и шоу «Большой релиз». Илья Алексеев был здесь. Всем желаю приятного и яркого завершения этого вторника и надолго не прощаюсь. Хит ФМ.

0: Волк и Джесс Глин на Hit FM только что. Summer's back. Вспоминаем лето. По-моему, лето 2026 выдалось очень крутым. Да, в музыкальном плане в том числе. А какая осень в этот раз? Просто сказочная, теплая, красивая и хитовая. Итак, друзья, большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Также на подходе дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. А еще мы с вами будем ловить везде хит уже в этом часе.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи, 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные

0: проекты России. 0+.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Тейлор Свифт на Hit FM. А что такое «Везде хит»? А это лучшие призы и подарки, которые актуальны всегда. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. Победить может любой из вас. Главное — поймать сигнал.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 13, по ощущениям плюс 11. Ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 60%. Смотрим, что ночью, будущей ночью, плюс 7 без осадков. Завтра тоже без осадков и плюс 16.
1: Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.

0: Лесо.ру для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Ладно, сэр. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: роботы. Наша бытовая техника уже перестала быть лишь безмолвным исполнителем работы по дому. Современная электроника, оборудованная массой датчиков и камер, уже предстает в судах в качестве свидетеля, как, например, в случае недавнего разбирательства на Тайване, когда мужчина уличил в неверности свою супругу с помощью камеры робота-пылесоса. Дело в том, что такие гаджеты записывают все, что происходит вокруг, а данные при этом улетают на серверы производителя, где их могут увидеть третьи лица или тестировщики. По мнению экспертов, производителям пора честно предупреждать о скрытой записи, а властям придумать, как такие доказательства проверять. Иначе скоро пылесосы и другие гаджеты будут знать о нас больше, чем личный адвокат. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

супер новинка на Hit FM. Это Calm Animal. Нравится — голосуй на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушай главный хитовый чарт в субботу ровно в 18.00 по Москве. Но это отдаленная перспектива, гораздо ближе — везде хит. Возможность получить крутой приз от аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений.

В этом часе мы приготовили для вас тоже что-то очень интересное, что-то очень полезное. Итак, друзья, ждите сигнал, он скоро прозвучит. А затем кидайте в Макса слово «Везде хит». +7 925 007 1074. Победит 29-е по счету сообщение, потому что сегодня 29-е число. Всем удачи!

0: тебе повезет. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин авто.

0: запчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Работу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: А вот и «Везде хит». Классные подарки для вас. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 29-е по счету сообщение. Его отправил Антон из города Гусь Хрустальный. Антон, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый-добрый. Ну что, Антон, готовы узнать, что же вы получите? Итак, Антон, вы получаете «Везде хит» на гаджеты. Вау!
2: А значит,
1: благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Это круто!
2: Спасибо, здорово.
1: Вам спасибо, друзья. «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

только что, и работа Hold the Horizon. Зоя, диджей-продюсер из Болгарии. Как мы видим, как мы слышим, эта девушка успешно осваивает искусственный интеллект при создании своей музыки. Ну, в общем, это тренд, это наше, нет, не будущее, а уже настоящее. Отрицать, как-то отвергать нет никакого смысла, дальше этого будет больше. Больше и больше с каждым днем. Музыки, кстати, на Hit FM тоже будет много в этом часе. Zivert, Ave, Timbaland, Kerry Hilson, а еще Offenbach. Услышим скоро.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и N760-115-09.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа.

0: пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: и сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Timbaland и Kerry Hills на Hit FM, The Way I Are, наш стопудовый хит, вот такие же стопроцентные хиты на все времена, в эфире онлайн-потока стопудовый хит, есть у нас еще и стопудовый

0: по-русски. В общем, слушайте на здоровье на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на HitFM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно и плюс 13, по ощущениям плюс 11. Ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 60%. Ночью предстоящий плюс 7. Завтра в городе плюс 16 и будет солнце.
1: Реклама.
2: Иногда, чтобы ненадолго оказаться в Италии, не нужен самолет. Достаточно приехать в Утлеты Внуково и Новая Рига. Кофе в кофемании, обед в сыроварне, неспешная прогулка между витринами Богги, Сантони и Брунелло Кучинелли. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что настроение действительно изменилось. Потому что вокруг все напоминает маленькое европейское путешествие. Только в конце прогулки понимаешь еще одну приятную деталь. Вещи, которые привык видеть в фирменных бутиках, здесь можно найти со скидками до 70%. Бывает так, что хороший день складывается именно из таких маленьких открытий. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.
3: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
5: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
8: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
9: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит-ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
1: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: роботы.
1: О пользе умных часов и браслетов ходит немало споров, однако американские кардиологи совсем недавно рассказали о том, что подсчет физической активности при помощи таких устройств может способствовать улучшению общего самочувствия. Дело в том, что наблюдение за цифрами на экране мотивирует тщательнее следить за своим здоровьем и чаще измерять артериальное давление. Кроме того, оказалось, что каждая пройденная 1000 шагов позволяет снизить вероятность сердечно-сосудистых катастроф. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном.

0: Хит ФМ.
1: 19:34, время московское. Это большой релиз на Хит ФМ. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста. Сегодня вспомним певца по имени Дэвид Таваре. В середине нулевых был очень востребован. И тут вдруг, в 2026 году, о нем вспомнили. И некоторые его песни того времени, даже в чарты попали. В чарт Шазама, в частности. Дэвид Таваре, две работы впереди. Call Me Baby. Вот как раз эта песня оказалась в хит-параде Шазама. И песня под номером 2 «Summer Love».

0: реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает.

0: помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбер...

0: 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. И «Славет», шины которым доверяют.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Дуа Липа на Hit FM Dance the Night в 19.51 по Москве. Мы, кстати, знаем, что сделает ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настольная игра «Спойлер. Все звезды» от Радио Hit FM уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в нашем канале Радио Hit FM в мессенджере Max. Поэтому заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть именно вам повезет.
1: Hit FM.

0: Это Cat Sign на Hit FM только что и работа Animal. В начале 9-го по Москве мы с вами продвигаемся дальше на подходе «Хиты без правил».
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их традиционно две. И сражаться они будут в этом часе за попадание в эфир. Вам решать, кто пройдет дальше, а кто окажется за бортом. Поэтому проходите в группу Hit FM ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня певица Лукала и песня Bad News. Лукала и Bad News номер один. Под номером два. Сэм Фэлд и Аздис. Need you, need that love. Вот так. Сэм Фэлд и Аздис. Need that love номер два. И Лукала у нас еще есть, да, Bad News. Поэтому выбирайте, голосуйте. На все про все у вас будет где-то около получаса.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
8: В кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Музыкальное сражение в самом разгаре. В нем принимают участие лучшие мировые новинки. Обе хотят в эфир, но повезет лишь той, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером 1 Лукала и песня Bad News. Спасибо, Лукала. На очереди Сэм Фелд и Аздис. Need That Love. Уже 20:21 в Москве. Мы продолжим очень скоро.
1: Хиты без правил.
0: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно и плюс 13, по ощущениям плюс 11, ветер слабый, северный, дует со скоростью 1 метр в секунду, и влажность при этом 62%, ночью будущий плюс 7, без осадков, завтра тоже без дождей, и плюс 16.
1: Реклама.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Есть вещи, которые появляются в жизни вовремя. Не потому, что они были нужны именно сегодня, а потому, что вдруг понимаешь. Без них гардероб уже не будет таким, как раньше. Поэтому в «Утлеты Внуково» и «Новая Ринга» приятно возвращаться снова и снова. Сначала ты примеряешь идеальный пиджак «Босс». Через какое-то время приезжаешь за «Хьюго». Потом влюбляешься в плащ «Макс Мара». И в какой-то момент замечаешь, что хорошие вещи собирались постепенно. А приятным бонусом каждый раз становятся скидки, с которыми такие покупки радуют ее.

0: еще больше. Я выбираю осень, вот летах Внуково и Новая Рига.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие. Казалось бы, когда человек плачет, это означает, что у него что-то идет не так. Однако плач может быть полезным, по мнению российских ученых. Дело в том, что когда мы плачем, то тем самым снижаем уровень гормона стресса в организме. В дополнение к этому мы начинаем вырабатывать гормоны счастья, окситоцин и серотонин. И еще. Слезы, которые текут по щекам в то время, когда мы плачем, обладают противомикробным действием, благодаря наличию в их составе лизоцима. Поэтому не стоит сдерживать чувства, особенно если прорываются слезы радости. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Уже очень скоро мы с вами узнаем, какая из двух новинок получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашем официальном паблике ВКонтакте. Подсчет голосов мы проведем буквально через минуту, поэтому не пропустите. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен, которые сегодня принимали участие в муз-баттле под номером 1 «Лукала» и работа «Bad News». Это была Лукала и Bad News номер 1 под номером 2. Сэм Фелд и Айздис. Работа Need That Love. А теперь будем разбираться с вашими голосами, которые столь активно приходили в наш официальный паблик ВК на протяжении всего этого часа. Посмотрим, что у нас тут происходит в группе ВКонтакте. Итак, с разницей в 15 голосов в этот вторник, 29 сентября, в музыкальном сражении побеждают Сэм Фелд и Айздис. Сэм Фелд и Айздис, Need That Love. Так называется трек, который они записали. И этот трек получает сегодня уникальное право прозвучать целиком на Hit FM. Поэтому давайте это самое право артистам предоставим.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва. ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов». 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции. Уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.
9: .ru/16+. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Он мой номер один, моя половина.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

как всегда, красиво, как всегда, хитово. Группа One Republic и Pay the Toll — наша новинка, которая еще не добралась до главного хитового чарта, но обязательно доберется, если будете голосовать за работу Pay the Toll на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Поэтому действуйте. Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Всем привет и классного вечера под наши суперхиты. Начало 10-го в Москве, мы переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна, новый музыкальный топ. Сегодня отправляемся далеко-далеко в Новую Зеландию. Что слушают на краю света? Да, на самом деле, все тех же слушают, все те же песни и все те же суперзвезды. Итак, Сомбар в хит-параде Новой Зеландии на 25-м месте. My body isn't ready. Chart special.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В самом разгаре специальный хит-парад. Сегодня смотрим, что происходит в чарте Новой Зеландии. На 25-м месте был замечен Сомбар с работой My Body Isn't Ready. Немного упал в рейтинге, ну совсем немного. А Доминик Файк, наоборот, свой рейтинг повысил, с чем мы его, естественно, поздравляем. Попал на 16-ю строчку, песня Baby Doll. Чарт спешл.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 13, по ощущениям плюс 11, ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность 73%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 6, без осадков, завтра в городе плюс 16.
0: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Телефон рекламы службы Хит-ФМ 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Еда. Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики считают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Всем привет! Мы с вами в большом релизе. Как всегда, после 9 вечера чарт спешл, специальный хит-парад и обзор музыкального топа одной из стран мира. Сегодня Новая Зеландия. На очереди вторая строка. Вторая. Я ничуть не удивлен, что именно эта певица и эта песня поднялись столь высоко. Потому что 14 дней назад она была на 10 строке, 7 дней назад на 5, и вот, пожалуйста, второе место. Я думаю, что через неделю мы услышим Сиену Спайро в Новой Зеландии на первой позиции. Но пока серебряная медаль, песня Great Expectation. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября. 18+.
10: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе.

0: условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. When was no chase.

Хит Ньюс. Развлечения. Повседневные занятия в компании с другими людьми делают нас счастливее. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. Выяснилось, что чтение

0: семье, прогулки, занятия спортом или дорога на работу в компании делают нас не только счастливее, но и помогают справиться с ежедневным стрессом. Исключением стала лишь уборка кухни, поскольку в такие моменты вероятность рассориться возрастает в разы. Что же, в осенне-зимний период, чтобы не грустить, призываем вас почаще встречаться с людьми, чтобы чувствовать себя счастливыми каждый день. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Второе место.
2: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Первое место.
2: Шакира и Берна Бой. Дай-дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Тренды. Большинство родителей уверены, что супинатор в обуви помогает предотвратить развитие плоскостопия у детей. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что супинатор в обуви ребенку не нужен. Да, раньше они использовались, но в действительности это никак не профилактирует плоскостопие, и свод стопы никак не меняется. Детям необходимо носить удобную обувь с плоской подошвой и по размеру. Также необходимо, чтобы в обуви был небольшой каблук, который позволяет ногам меньше уставать в течение дня. Уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: тренды.
1: Совместные занятия спортом помогают укрепить отношения в браке. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили данные более 1500 супружеских пар. Эксперты сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которой супруги занимались вместе. Оказалось, что пары, которые часто тренируются вместе, способны спокойнее разрешать конфликты и у них более низкий уровень стресса в браке. Однако лучше всего на отношения влияют прогулки и походы. По словам ученых, все дело в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей разговаривать друг с другом. Исследователи отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Трендовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро.

0: News. Спорт. В соцсетях то и дело возникает спор, можно ли заниматься спортом по утрам натощак. Некоторые уверены, что такой подход позволяет быстрее сжигать жир. Противники настаивают. Это вредно и даже может мешать похудению. По словам исследователей, ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Ученые уверяют, что для спортсменов-любителей выбор режима остается делом комфорта. Кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а у кого-то это вызывает головную боль и другие неприятные ощущения. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными тренировками важно для поддержания максимальной работоспособности. По мнению экспертов, решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не то, был ли перед ними прием пищи. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
2: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
3: Чика, давай, Мичико.
1: Первое место.
2: Шакира и Берна Бой. Дай дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2015. 21 Pilots.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Отказ от сахара в кофе в пользу корицы, кокосового масла или тертого темного шоколада помогает эффективно взбодриться и контролировать уровень глюкозы в крови. По словам ученых, корица богата мощными антиоксидантами – веществами, которые замедляют процессы старения. Кокосовое масло улучшает обмен веществ и несет огромную пользу для здоровья мозга. Ну а для тех, кто желает разнообразить вкус бодрящего напитка, подойдет тертый темный шоколад, который позволяет снизить уровень плохого холестерина. Антиоксиданты в шоколаде, как и в корице, предотвращают повреждение клеток, укрепляют здоровье сосудов и мозга, а также улучшают контроль уровня сахара в крови. Кофеманы, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.